0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннаавасиннаавасит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz